мишкой, дал нямота и камуя даржей, я не вилу знакча, бедки не карт, тау пошла вче, гей дежу дишта.